0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Вау! Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан сталган Samsung телевизорны харит кылыйн ва 100 миллион сом ютуп алыш имкониятыга эге болыйн. Ха, адашпадыңыз. Нах 100 миллион сом 7 июнгача үлгүрүп калыйн. Балки омат айдан сизге күлүп акады. Сайтта онлайн муддатлы төлөүнү уйдан чыкпаган халда расмийлаштырыйн. 5 дакыйкада тастык. 0% артыкча төлөө ва факат паспорт менен. Акция муддаты 7 майдан 7 июнгача.
2: CA Store.
3: Kelajak sari yana bir qadam. UzNIF aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
4: 30 may Humo arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Инканто номли илик якехон концерт дастурге таклиф етади. Аккомпанемент мусиқи кайфият муаллифа сиз учун севимли браво оркестра. Диапазона қалбларга етиб борувчи тароналар ва оркестрнинг бебаҳо гармониясидан баҳр олинг. Дафосат ва илҳомга бой ушбу кечада унутилмас мусиқи лаҳзалар.
0: Маҳсулотлар сертификатланган, хизматлар лицензияланган. Реклама бўлимининг телефон рақами 233 40

0: Реклама. Турли толоу саналары вах собра камлардан чарчат ингизма. Мобил алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнин ягона хсоб хизматида бирлаштирин. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга болин. Ва барчасыны бир зумда иловада толайн. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маалымат uztelekom.uz сайтыда.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода анык вакт. O'zbekistonda soat 20.

0: Реклама.
1: Турлитулов Санараевах Сопракамлардан Чарчадингизма. Мобил Алоха. Уй интернета. Телефония ва телевидениена. Уз Телекомнинг Ягона Хсоп Хизматида Бирлаштиринг. Барча Хизматлар Учун 20% Чегирмага Эга Болинг. Ва Барчасини Бир Зумда Иловада Тўлайнг. Уз Телеком. Барча Учун Технологиялар. Батафсил Маълумот UzTelekom.uz Сайтида.
0: Хизмат Лицензияланган. Ориат Донода Аниқ Вақт.